0: in plain words and figures follows.
1: Ее точно 56, жду подтверждения настройки.